0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов. Марказ радиосы.

0: Daqiqalarda
1: Markaz Radiosi
0: Oddiy to'lqinda Oltin kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Kongilda ajib oltin ko'z mavsumi. Sevimli radioda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Ko'zingdagi kulgu quvonchingdan

0: 2 маусумыда біз сізге янады яқынмыз.
1: Маркез радиосы.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Markaz Radiosi.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

слез не будет. Я себе не позволю поддаться. В этом правда судьбы, в этом горечь иронии. Может быть, не случится.

0: yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Радио Маркетс.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 3.
1: Рейс Суй АМ ин Ташкент.
0: В столице 3 часа.
2: Радио Маркетс.